явно всякой случилось. Ну, кажется, думаешь, собирается. От этих пчел всего можно ждать.